оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: почти все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

101.6 FM. Алиса Плюс.

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство утвердило изменения в стандартах основного и среднего образования. Сегодня в Долгополце пройдут военные учения. На время праздника улиц Ригас изменится движение общественного транспорта. На 8 наблюдательных станциях Латвии побит рекорд тепла. Далее подробнее об этих новостях. Правительство на этой неделе утвердило предложенные Министерством образования и науки изменения в стандартах основного и среднего образования, а также в графике государственных проверочных работ. В частности, согласно поправкам, с этого учебного года для первых и третьих классов будет предусмотрена возможность улучшить годовые суммативные оценки по предмету. Ученики четвертых и двенадцатых классов смогут улучшить как минимум одну, но не более одной трети суммативных оценок по каждому предмету. Еще одно важное новшество касается учеников 9 классов. Для них вводится централизованный экзамен по естественным наукам. Для старшеклассников, напротив, одно требование отменяется. Ученикам средней школы больше не придется в обязательном порядке сдавать хотя бы один экзамен повышенного уровня. Такой экзамен можно будет выбрать только в том случае, если он необходим для дальнейшего обучения. Сегодня, 11 сентября, в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Об этом сообщает 34-й пехотный батальон «Земиссардзе». Учения являются частью масштабных маневров «Намейс-2026», которые в сентябре проходят в различных регионах страны. Во время тренировок в городе могут быть слышны кратковременные громкие звуки. Жителей заранее призывают сохранять спокойствие. Даугавпилс Аппиксме сообщает, что во время праздника улицы Ригас с 12 сентября до 13 сентября 10 утра будут изменены схемы движения двух автобусных маршрутов номер 9 и номер 10. Кроме того, будут организованы дополнительные рейсы трамваев и автобусов, чтобы посетителям было удобнее добраться домой после завершения мероприятий. Напомним, праздник улицы Ригас начнется в 20:00 и продлится до полуночи. В этот вечер главная пешеходная улица города снова превратится в живое пространство искусства, культуры, музыки и творчества. С полной программой можно ознакомиться на сайте самоуправления. В среду на 8 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воздуха в нескольких городах поднялась до плюс 27 градусов. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них в марте. Стоит отметить, что национальный рекорд жары для 9 сентября составляет плюс 28,7 градусов, и этот рекорд был установлен в 2019 году в Бауске и остался непобитым. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиси Плюс» руководитель управления образования молодежи и спорта Марина Исупова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиси Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алиса Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%. Thank you.

В ближайшем выпуске новостей. Правительство утвердило изменения в стандартах основного и среднего образования. Сегодня в Даугавпилсе пройдут военные учения. На время праздника улицы Ригас изменится движение общественного транспорта. На 8 наблюдательных станциях Латвии побит рекорд тепла. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли? Свободны?

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство утвердило изменения в стандартах основного и среднего образования. Сегодня в Долгополце пройдут военные учения. На время праздника улиц Ригас изменится движение общественного транспорта. На 8 наблюдательных станциях Латвии побит рекорд тепла. Далее подробнее об этих новостях. Правительство на этой неделе утвердило предложенные Министерством образования и науки изменения в стандартах основного и среднего образования, а также в графике государственных проверочных работ. В частности, согласно поправкам, с этого учебного года для первых-третьих классов будет предусмотрена возможность улучшить годовые суммативные оценки по предмету. Ученики четвертых-двенадцатых классов смогут улучшить как минимум одну, но не более одной трети суммативных оценок по каждому предмету. Еще одно важное новшество касается учеников девятых классов. Для них вводится централизованный экзамен по естественным наукам. Для старшеклассников, напротив, одно требование отменяется. Ученикам средней школы больше не придется в обязательном порядке сдавать хотя бы один экзамен повышенного уровня. Такой экзамен можно будет выбрать только в том случае, если он необходим для дальнейшего обучения. Сегодня, 11 сентября, в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Об этом сообщает 34-й пехотный батальон «Земиссардзе». Учения являются частью масштабных маневров «Намейс-2026», которые в сентябре проходят в различных регионах страны. Во время тренировок в городе могут быть слышны кратковременные громкие звуки. Жителей заранее призывают сохранять спокойствие. Долгопилс Сатиксме сообщает, что во время праздника улицы Ригас с 12 сентября до 13 сентября 10 утра будут изменены схемы движения двух автобусных маршрутов номер 9 и номер 10. Кроме того, будут организованы дополнительные рейсы трамваев и автобусов, чтобы посетителям было удобнее добраться домой после завершения мероприятий. Напомним, праздник улицы Ригас начнется в 20:00 и продлится до полуночи. В этот вечер главная пешеходная улица города снова превратится в живую пространство искусства, культуры, музыки и творчества. С полной программой можно ознакомиться на сайте самоуправления. В среду на 8 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воздуха в нескольких городах поднялась до плюс 27 градусов. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них в марте. Стоит отметить, что национальный рекорд жары для 9 сентября составляет плюс 28,7 градусов, и этот рекорд был установлен в 2019 году в Бауске и остался непобитым. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио Алиси Плюс, руководитель управления образования молодежи и спорта Марина Исупова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алиси Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алиса Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromeblos.lv.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии начали внедрять возможность расплачиваться банковской картой даже при отсутствии интернета. В Аушдоговском крае начался прием предложений по кандидатам на награды самоуправления. Молодежь Даугавпилса приглашает принять участие в конкурсе талантов «Даугавпилс ир таланц». Новые экспонаты инженерного арсенала доступны для осмотра посетителям. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: А размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Слышу слова.

Утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии начали внедрять возможность расплачиваться банковской картой даже при отсутствии интернета. В Ауждогурском крае начался прием предложений по кандидатам на награды самоуправления. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в конкурсе талантов «Даугавпилс ир Таланс». Новые экспонаты инженерного арсенала доступны для осмотра посетителям. Далее подробнее об этих новостях. Банк Латвии совместно с поставщиками критически важных услуг и торговыми сетями разработал решение, которое позволит расплачиваться банковской картой даже при сбоях интернета или мобильной связи. В кризисных ситуациях офлайн-платежи будут доступны клиентам тех банков, которые поддерживают эту функцию. В определенных магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях можно будет оплатить покупку картой на сумму до 200 евро, даже если интернет-соединение недоступно. При этом есть несколько важных условий. Для такой оплаты банковскую карту необходимо физически вставить в терминал и ввести пин-код. Система постепенно внедряется и уже работает в торговых точках 10 компаний. В Ауждогурском крае начался прием предложений по претендентам на награды самоуправления. Наградами отмечают людей, организации и коллективы, чья работа, достижения, инициативность и вклад способствуют развитию и укреплению местного сообщества. Выдвигать кандидатов могут депутаты Думы, руководители государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированные негосударственные организации, профессиональные ассоциации и группы жителей. Заявки принимаются до 15 октября. Лауреатов будут чествовать на торжественном мероприятии по случаю 108-й годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики. Управление образования, молодежи и спорта приглашает молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет принять участие в конкурсе «Daugavpils ir Talents». В шоу могут участвовать молодые люди, задекларированные в Даугавпилсе индивидуально, в дуэтах или группах. Заявку и видеозапись выступления необходимо подать до 25 сентября. Участники смогут выйти на сцену, представить свои способности широкой публике, получить опыт выступлений и побороться за денежные призы до 1000 евро. Первый этап состоится дистанционно. О результатах первого отбора организаторы сообщат в электронном виде до 5 октября. Участники, прошедшие в следующий этап, 21 октября выступят очно в Центре молодежных инициатив «Навигаторс», а финал конкурса состоится 9 декабря в Даугавпилсском театре. Даугавпилский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» сообщает, что новые эксклюзивные экспонаты, классические автомобили, уже расположены в секторах музея и доступны для осмотра посетителями. В общей сложности за последние два месяца центр получил 12 новых экспонатов и почти удвоил стоимость своей экспозиции. Еще три автомобиля будут доставлены из Литвы в конце сентября. С началом нового учебного года «Инженерный арсенал» также напоминает о специальной программе «Латвия». Латвийская школьная сумка, финансируемая государством, возможности познакомиться с культурными ценностями Латвии. Центр техники участвует в этой программе уже с 2024 года. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиси Плюс» руководитель управления образования молодежи и спорта Марина Исупова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиси Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели и настраиваемся на солнечные осенние выходные.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, nē, labāk no mājā.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
9: Политическую рекламу обмакса партии Саскань.
10: Esmu Aivars Smants, piedzimis Daugavpilī, mācies pirmajā vidusskolā, pabeidzis Daugavpils universitāti. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
9: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
11: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Правительство утвердило изменения в стандартах основного и среднего образования. Сегодня в Даугавпилсе пройдут военные учения. На время праздника улиц Ригас изменится движение общественного транспорта. На 8 наблюдательных станциях Латвии побит рекорд тепла. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа, кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плус, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство утвердило изменения в стандартах основного и среднего образования. Сегодня в Долгополсе пройдут

Военные учения. На время праздника улиц Ригаса изменится движение общественного транспорта. На 8 наблюдательных станциях Латвии побит рекорд тепла. Далее подробнее об этих новостях. Правительство на этой неделе утвердило предложенные Министерством образования и науки изменения в стандартах основного и среднего образования, а также в графике государственных проверочных работ. В частности, согласно поправкам, с этого учебного года для первых-третьих классов будет предусмотрена возможность улучшить годовые суммативные оценки по предмету. Ученики четвертых-двенадцатых классов смогут улучшить как минимум одну, но не более одной трети суммативных оценок по каждому предмету. Еще одно важное новшество касается учеников 9 классов. Для них вводится централизованный экзамен по естественным наукам. Для старшеклассников, напротив, одно требование отменяется. Ученикам средней школы больше не придется в обязательном порядке сдавать хотя бы один экзамен повышенного уровня. Такой экзамен можно будет выбрать только в том случае, если он необходим для дальнейшего обучения. Сегодня, 11 сентября, в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Об этом сообщает 34-й пехотный батальон «Земиссардзе». Учения являются частью масштабных маневров «Намейс-2026», которые в сентябре проходят в различных регионах страны. Во время тренировок в городе могут быть слышны кратковременные громкие звуки. Жителей заранее призывают сохранять спокойствие. Даугавпилс Сапиксме сообщает, что во время праздника улицы Ригас с 12 сентября до 13 сентября 10 утра будут изменены схемы движения двух автобусных маршрутов номер 9 и номер 10. Кроме того, будут организованы дополнительные рейсы трамваев и автобусов, чтобы посетителям было удобнее добраться домой после завершения мероприятий. Напомним, праздник улицы Ригас начнется в 20:00 и продлится до полуночи. В этот вечер главная пешеходная улица города снова превратится в живое пространство искусства, культуры, музыки и творчества. С полной программой можно ознакомиться на сайте самоуправления. В среду на 8 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воздуха в нескольких городах поднялась до плюс 27 градусов. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них в марте. Стоит отметить, что национальный рекорд жары для 9 сентября составляет плюс 28,7 градусов, и этот рекорд был установлен в 2019 году в Бауске и остался непобитым. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиси Плюс» руководитель управления образования молодежи и спорта Марина Исупова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиси Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алиси Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
4: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
6: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии начали внедрять возможность расплачиваться банковской картой даже при отсутствии интернета. В Аугсдогском крае начался прием предложений по кандидатам на награды самоуправления. Молодежь Даугавпилса приглашает принять участие в конкурсе талантов «Даугавпилс ир таланц». Новые экспонаты инженерного арсенала доступны для осмотра посетителям. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: все.
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Dorgie tautīši, mani sauc Aivars Smants. Es esmu pīdzimis Daugavpilī, vuicējis Daugavpils pirmajā vidusskolā, vuicējis universitātī Daugavpilī. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Čipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе. В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

Радио Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии начали внедрять возможность расплачиваться банковской картой даже при отсутствии интернета. В Ауждогорском крае начался прием предложений по кандидатам на награды самоуправления. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в конкурсе талантов «Даугавпилс ир талантс». Новые экспонаты инженерного арсенала доступны для осмотра посетителям. Далее подробнее об этих новостях. Банк Латвии совместно с поставщиками критически важных услуг и торговыми сетями разработал решение, которое позволит расплачиваться банковской картой даже при сбоях интернета или мобильной связи. В кризисных ситуациях офлайн-платежи будут доступны клиентам тех банков, которые поддерживают эту функцию. В определенных магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях можно будет оплатить покупку картой на сумму до 200 евро, даже если интернет-соединение недоступно. При этом есть несколько важных условий. Для такой оплаты банковскую карту необходимо физически вставить в терминал и ввести пин-код. Система постепенно внедряется и уже работает в торговых точках 10 компаний. В Ауждогдовском крае начался прием предложений по претендентам на награды самоуправления. Наградами отмечают

людей, организации и коллективы, чья работа, достижения, инициативность и вклад способствуют развитию и укреплению местного сообщества. Выдвигать кандидатов могут депутаты Думы, руководители государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированные негосударственные организации, профессиональные ассоциации и группы жителей. Заявки принимаются до 15 октября. Лауреатов будут чествовать на торжественном мероприятии по случаю 108-й годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики. Управление образования, молодежи и спорта приглашает молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет принять участие в конкурсе «Daugavpils ir talents». В шоу могут участвовать молодые люди, задекларированные в Даугавпилсе, индивидуально, в дуэтах или группах. Заявку и видеозапись выступления необходимо подать до 25 сентября. Участники смогут выйти на сцену, представить свои способности широкой публике, получить опыт выступлений и побороться за денежные призы до 1000 евро. Первый этап состоится дистанционно. О результатах первого отбора организаторы сообщат в электронном виде до 5 октября. Участники, прошедшие в следующий этап, 21 октября выступят очно в Центре молодежных инициатив «Навигаторс», а финал конкурса состоится 9 декабря в Даугавпилсском театре. Даугавпилский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» сообщает, что новые эксклюзивные экспонаты, классические автомобили, уже расположены в секторах музея и доступны для осмотра посетителями. В общей сложности за последние два месяца центр получил 12 новых экспонатов и почти удвоил стоимость своей экспозиции. Еще три автомобиля будут доставлены из Литвы в конце сентября. С началом нового учебного года «Инженерный арсенал» также напоминает о специальной программе «Латвия». Латвийская школьная сумка, финансируемая государством, возможности познакомиться с культурными ценностями Латвии. Центр техники участвует в этой программе уже с 2024 года. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиси Плюс» руководитель управления образования молодежи и спорта Марина Исупова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиси Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алиси Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели и настраиваемся на солнечные осенние выходные.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Ticu veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
4: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
9: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В ЭТЛом улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок. Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе автобусной остановки улицы Даугавас был утерян мешок. Внутри находилась спортивная форма. Черные штаны, оранжевая футболка и черные кроссовки. Контактный номер телефона 22-076-570. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 25-338-662. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью у многих хозяев начинается борьба за чистоту в доме. Шерсть на диване, одежде, ковре, и кажется, что кот или собака решили полностью обновить гардероб. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветеринарных специалистов о том, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки. На самом деле осенняя линька – это естественный процесс. Животное меняет легкую летнюю шерсть на более плотную, которая поможет пережить холодный сезон. Обычно активная линька длится несколько недель, но у домашних животных, которые постоянно находятся в тепле, шерсть может выпадать дольше. Поэтому первое – регулярно вычесывайте питомца. Длинношерстных кошек и собак во время активной линьки лучше расчесывать ежедневно, а короткошерстных – несколько раз в неделю. Второе. Не пытайтесь решить проблему бесконечными купаниями. Слишком частое мытье может пересушить кожу. И третье. Смотрите не только на количество шерсти, но и на кожу. Если появились залысины, сильный зуд, покраснение, перхоть или шерсть выпадает клочьями, это уже не стоит списывать на обычную линьку. В таком случае лучше обратиться к ветеринару. Так что в осенний период ваш питомец не обязательно облысел, а скорее просто готовится к зиме. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите и заботьтесь о своих хвостатых.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 11 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 70%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью снизится до 5%.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы радиостанции «Алиса Плюс». Это программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире будем говорить с Мариной Исуповой, руководителем управления образования молодежи и спорта Даугавпилского самоуправления в нашей студии. Марина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Поговорим о образовании, о молодежи, о спорте. И если у наших радиослушателей появятся по ходу программы вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Наш номер телефона 654-2530. Ну, а мы начнем сначала очередного учебного года. Сколько школ? Сколько детских садов в этом году приняли учеников и воспитанников?
3: В этом году свои двери распахнули 10 общеобразовательных школ, 7 детских садов, и в 6 общеобразовательных школах мы реализуем программу дошкольного образования.
2: Ну и сколько детей будут учиться в школах, ходить в детский сад?
3: Да, всех пересчитали.
2: Так.
3: По закону положено, на 1 сентября в школах будет 8886 детей. Сейчас сразу спросите, это больше или меньше, сразу скажу, что это, ну, к сожалению, меньше, на 121 человека меньше, чем было в прошлом году. А в детских садах у нас на сегодняшний день 3193 ребенка, что, к сожалению, на целых 325 меньше. Ну-ка, я это объясняю очень элементарно. Да? Это те дети, которые, к сожалению, не родились.
2: И в связи с этим у нас есть какие-то нововведения, мы что-то закрываем группы, сады, школы, что-то, какая тенденция?
3: Да, мы все это, естественно, предусматривали, анализировали, все, что нужно было закрыть, эффективизировать, уменьшить, мы все это сделали уже в прошлом году, и поэтому новая система оплаты педагогов в этом году вступает в силу, как вы знаете, наши школы все соответствуют всем критериям, но за исключением школ-центра, да, в которой, мы знаем, в этом году нету 10 класса, но есть 11-12, мы заключили с министерством договор на финансирование, поскольку есть решение Думы о том, что через 2 года школа станет основной, поэтому все получают необходимое финансирование, система наша в порядке, и думаю, что ну, в ближайшие пару лет точно мы больше ничего закрывать и оптимизировать не будем.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о состоянии учебных заведений, какие ремонтные работы были проведены в школах перед началом учебного года. Ну и, судя по информации, и продолжаются эти работы. То есть мы не смогли за лето отремонтировать спортивные залы, и опять учебный год входим с ремонтами. Так это?
3: Да, это так. Но в силу того, что мы действительно очень считаем сейчас свои расходы и закрываем те здания, которые нам ну, уже не нужны для реализации программ. Кстати сказать, в этом году мы открыли на 21 группу детского сада меньше. Да? То есть можете себе представить, что это 2 больших детских сада закрылось. Естественно, что не имеет смысла держать полупустые здания. Закрывая здания, мы получаем экономию финансов, и эти сэкономленные деньги мы можем, естественно, направить на ремонт и улучшение среды в тех учебных заведениях, в которых, ну, как мы понимаем, долго-долго еще будут дети, и учебный процесс будет происходить. На начало учебного года мы потратили почти 2,5 миллиона евро, проводя ну, достаточно масштабные работы в детских садах и школах. Ну, например, благоустроенные территории в некоторых детских садах. Во всех школах, где у нас еще не было вентиляции, в кабинетах химии вентиляция сделана. Сделана вентиляция в некоторых школах в столовых. Да, все это ну, достаточно дорого. Мы ну вот скоро закончим строительство спортивной площадки, площадки для отдыха в государственной гимназии, да, во внутреннем дворе. Поэтому там, может, это не так видно. Мы ремонтируем сейчас спортивный зал, как вы правильно заметили, в центре школы и в школе Зинатню на 18 ноября 1947. Я хочу сказать, что да, ну, к сожалению, приходится совмещать ремонты с учебным процессом, но, с другой стороны, к счастью, у нас есть возможности, у нас есть финансы делать это. Работы настолько объемные, что за летний период просто невозможно сделать. Мы надеемся, что в центре школы мы закончим ремонт до наступления холодов, и ребятам будет где заниматься. В свою очередь, в школе Зинатню мы продолжим ремонт в этом здании, в здании бывшей 9-й школы. И мы планируем, что еще порядка более 7 миллионов евро мы потратим в ближайшее время на нужды учебных заведений. В том числе мы планируем достаточно объемную реконструкцию вот этого здания на 18 ноября 1947. Если помните, когда мы объединяли 3-ю и 9-ю школу, это было одним из аргументов, что пока 9-я школа у нас существует одна, там недостаточное количество детей, мы не можем привлечь никакие инвестиции. Тогда, когда это будет одна школа, там будет достаточно много детей. Да, в этой школе более 1300 учеников сейчас учатся. И, естественно, что фонды нам будут давать инвестиции, поскольку эта школа будет долго, долго жить. И вот сейчас это реально реализуется, и в течение всего этого учебного года это здание будет реконструироваться. Да, конечно, это связано с неудобствами, и совет школы Зинатню сейчас ищет лучшие варианты, как организовать учебный процесс. Но я думаю, поскольку у нас пустых зданий вблизи школы нету, да, это все-таки центр города, то вероятнее всего 4-5 классы пойдут во вторую смену. Но это будет на один учебный год, на такие временные неудобства. Одновременно с проектом, который мы будем реализовать в этой школе, наш департамент развития, думаю, им будет реализован еще один большой проект в школе Валспилсатес на Таутес 11. Аргументация была та же, когда мы присоединяли 10-ю школу к 12-й школе. Да, это здание 10-й школы, которое находится в очень плохом техническом состоянии, поскольку не было у нас возможности туда привлечь инвестиции. Сейчас это здание тоже будет, ну, практически целиком перестроено. Дети будут учиться и в здании бывшего 15-го садика, и в здании, в помещениях техникума. То есть, ну, для них мы найдем там, в окрестностях есть свободные помещения. Вот эти большие изменения в учебном процессе в этих двух школах начнутся после осенних каникул. Да, то есть после осенних каникул уже новые. Что еще мы планируем? Мы еще планируем департамент собственности Думы будет реализовать большой проект по замене освещения. То есть мы на энергоэффективное освещение перейдем. Но везде, где оно еще у нас не установлено, и внутри здания учебных заведений, и на территории, сигнализации пожарной еще где-то требуют. Мы пока в одном месте, пока еще не закончили, да, не прошли все здания и весь цикл, уже у нас появляются новые, где мы делали первые сигнализации, их уже нужно там модернизировать и обновлять. Ну и еще наша программа, проект по безопасной школе. Помните, тоже школа Валспилсатес и школа ИСП, умное видеонаблюдение будет в рамках проекта установлено. Ну, это такие глобальные проекты для улучшения среды.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления Марина Исупова в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. Если есть вопросы, звоните 654-2500. Ну, давайте про учителей поговорим. Достаточно ли в наших учебных заведениях учителей?
3: Давайте. И сегодня мне очень приятно эту тему поговорить, потому что за последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Не скажу, что не будет так, что где-то нету замещен, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической поддержки учителей очень много ресурсов направляем на то, чтобы учителя себя чувствовали хорошо, спокойно, профессионально. В рамках проекта мы реализуем такие фокус-группы, мастер-группы, группы взаимной профессиональной поддержки, да, где учителя, особенно молодые, нам очень важно, да, их поддержать сейчас, очень важно их вести в профессию, могут вот среди себе подобных, да, решать те насущные, актуальные вопросы, которые им необходимы для качественной работы в школе.
2: Ну, наперед, мы, насколько серьезно думает самоуправление, что будет дальше? Вот через год, через пять мы как-то привлекаем молодых специалистов?
3: Да, конечно. Мы по-прежнему продолжаем реализовать совместный проект с нашим университетом. Мы оплачиваем стипендии студентам, которые учатся STEM. Мы берем студентов к себе на практику. Мы по-прежнему предлагаем молодым педагогам, да не только молодым, а в принципе всем, кому необходима служебная квартира, служебную квартиру. Да, ну, мы опять же, ну, заботимся о материально-технической базе.
2: Но если кто-то сейчас заканчивает 12 класс, планирует выбрать, куда пойти дальше, как мы могли бы заинтересовать молодых людей, чтобы они становились педагогами в даугавпилсских школах именно?
3: Ну, я хочу сказать, что у нас в школах хорошая, благоприятная, поддерживающая профессиональная среда. И это очень важно. А для профессии. Все остальное я не могу никого мотивировать быть или работать. Да? Нужна внутренняя мотивация, нужно самому понимать, что профессия учителя – это та, которая тебе в твоей ежедневной жизни будет приносить удовлетворение, и ты в ней сможешь самореализоваться. Да? Просто какими-то плюшками никого нельзя завлечь. Выбор профессии должен быть очень осознанный процесс, который направлен в первую очередь вовнутрь, а не наружу. Да? Нужно быть внутренней мотивацией.
2: Но мы можем удержать этих педагогов здесь, в Даугавпилсе, и не дать им уехать, например, в Ригу? То есть у нас есть какие-то рычаги, возможности?
3: Ну да, я как раз об этом и говорю. Да? И я хочу сказать, что наши учителя и не уезжают в Ригу на самом деле. Да? Они видят, что у нас в наших школах мы их поддерживаем. Ну, это важно. Да, потому что учителю нужно понимать, что он не один на один со своими проблемами. В профессии учителя очень много таких проблем, которые он сам решить не может, да, где им нужна поддержка и самоуправления, и педагогического коллектива, и управления образования, и социальных служб, и, не знаю, сиротского суда, муниципальной полиции. Да? В нашем городе вот это межинституционное сотрудничество очень развито, да, и очень-очень сильное. В принципе, любой учитель, которому нужна поддержка, он эту поддержку может получить. Да? Единственное, что да, бывает так, что не всегда обращаются, да, бывают и педагоги, которые там сидят и в глубине себя молчат, как бы им там больно и тяжело не было. Да? Но не надо так делать, да, мы как бы у нас единые общие цели. То есть, вот это, ну, это очень сильная сторона нашего самоуправления. И коллеги это ценят. И то, что мы ходим, например, коллегам на уроки, помните, мы там года 3-4 назад об этом говорили, мы говорили, что учителя, ну, как бы так очень осторожно, они восприняли нас на своих уроках как проверяющие, да, но я думаю, вы можете спросить у любого учителя, все теперь поняли, что мы приходим на уроки только с одной единственной целью – понять, что на уроке происходит, и понять, как мы можем учителю помочь, и что мы можем сделать для того, чтобы у него на уроках качество было лучше. И самое интересное, что мы сейчас получаем заявки индивидуальные от учителей в управлении образования, они обращаются к нашим методистам с просьбой: «Придите ко мне на урок, да, придите, побудьте, посидите, посмотрите, дайте обратную связь, помогите, подскажите». Но мне кажется, это дорогого стоит.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Марина Исупова сегодня в нашей студии. Очень актуальный вопрос, ну, больше для детей. Родители вроде как рады этому, ну, большая часть. Это использование мобильных телефонов в школах. Ну, вот это просто какой-то бич этого года, да? Какая позиция самоуправления? Какие правила новые приняты? Как дети реагируют? Что говорят педагоги?
3: Мне кажется, ничего нового. По-моему, мы уже все привыкли и свыклись с мыслью, что школа – это место для учебы, а телефон на уроке – это отвлекающий фактор. И поэтому, чтобы не отвлекаться, телефон должен быть выключенным в сумке. В этом году диапазон классов расширился до 9 класса. Да, теперь запрещено пользоваться мобильным телефоном в школе всем ученикам с 1 по 9 класс. Есть некоторые у нас передовые школы, где они договорились внутри очень о жестких ограничениях и для средней школы в использовании мобильных телефонов. Но ничего такого нового не произошло в этом учебном году. Единственное, что, ну, я очень надеюсь, что и родители объясняют своим детям, и дети понимают, что запрет на мобильные телефоны в школе связан только с одним, чтобы дать возможность больше концентрироваться на учебном процессе. Есть одна проблема, которая у нас появилась, вдруг возникла внезапно в конце прошлой недели. Это питание, поскольку система Мили для авторизации в столовой выдает QR-код, и ребенок должен предъявить этот QR-код, и если он не пользуется телефоном в школе, да, то у него нет QR-кода в телефоне. Школы решают этот вопрос очень-очень по-разному, да, предлагают, такой, по-моему, самый оптимальный вариант, предлагают QR-код распечатать и заламинировать, положить вместе с проездным, и тогда он всегда будет. Но если мало ли QR-кода нету, там листочек порвался, не распечатали, просто нужно сказать кому-нибудь из взрослых в школе, да, ну, лучше, конечно, выяснить у классного руководителя, кому конкретно, чтобы эта помощь была быстрее, и взрослые помогут, и проблемы решат. Но отсутствие мобильного телефона в учебном процессе никаким образом не должно повлиять на процесс питания в школе. Да? Ребенок должен быть накормлен в любом случае, да, если родители питание оплачивают.
2: Какая ситуация с учебными материалами и учебниками в этом году?
3: Два года подряд вот, из средств проекта по поддержке, методической поддержке педагогов у нас есть возможность довольно большую сумму денег направить на закупку учебников. И мы задаем школам два года подряд один и тот же вопрос. Да? Пришлите нам список учебников, которые вам необходимы. Вот хотите верьте, хотите нет. Мы два года подряд покупали все те учебники, которые у нас запрашивали школы. Да? Более того, мы даже купили учебные пособия для детских садов для 5-6 леток. То есть сегодня у нас нет такой информации в управлении образования, что в какой-то школе нет учебников или учебных пособий, или как альтернатива компьютер, цифровых учебных пособий по какому-либо предмету, и они не могут этот предмет преподавать.
2: Мы говорим о одной копии книги, или все-таки мы можем прийти к тому, что дети не будут в первом, втором, третьем, четвертом классе носить рюкзаки, где медсестра говорит: «Ой, очень тяжелый рюкзак, что у тебя в рюкзаке? Выкладывайте лишнее, там нет ничего лишнего, там есть учебники и тетрадки».
3: Очень хороший вопрос. Сейчас точно сразу скажу «нет». Два экземпляра учебников однозначно у нас сейчас нет и вряд ли в ближайшее будущем будут. Почему? Потому что у нас, если вы посмотрите на учебники, у нас ситуация сейчас такая. Издательств в стране много, каждая делает и выпускает свои учебники. И у нас по некоторым предметам есть по 3-4 экземпляра, варианта учебников. И школы сейчас даже не могут решить, да, вот не могут выбрать. Вот мы выбираем, вот мы по этому учебнику, там в течение, там, не знаю, 5 лет мы будем учиться только по этому учебнику. Все меняется. Программы без конца меняются, да, содержание без конца меняется, подход без конца меняется. Поэтому, ну, это было бы сильно расточительно сейчас держать по 2 экземпляра учебников, которые, может быть, через 2-3 года, ну, не понадобятся школе. Что нужно делать? Конечно, нужно школам этот вопрос очень сильно помониторить, посмотреть. В конце концов, какой-то комплект учебников можно положить просто в кабинете один, чтобы он был там, ну, на все классы, которые туда приходят. Или посмотреть расписание. Да? Если в расписании на один день сложить все предметы, по которым есть большие толстые учебники, конечно, этот портфель будет неподъемный. Но тогда получится, что в другой день, да, ребенок ходит, ну, практически без учебников. Но этот вопрос нужно, я очень-очень прошу родителей, которые меня сейчас слышат, этот вопрос как раз с весом портфелей и содержимым этих портфелях обсудить на своих родительских собраниях, обсудить в своих советах школы, потому что, ну, мне кажется, это решаемый вопрос, и он не настолько напрямую связан с обеспечением учебниками, сколько с организацией процесса. Если еще продолжить про учебные пособия, ну, министерство нам обещает, что до конца этого учебного года, этого календарного года в школах будут все необходимые пособия и учебные материалы по естественным наукам для основной школы, потому что с этого учебного года у нас появился новый экзамен. Министерство приняло, извините, правительство приняло решение в этот вторник, что у нас будет новый экзамен по естественным наукам в основной школе. И поэтому, ну, естественно, нужны какие-то пособия, чтобы учителя себе представляли, как этот экзамен будет выглядеть. Кто-то у меня спросил, что это за такой предмет, да, потому что многие такой предмет вообще не учат, да, это будет комбинированный экзамен, который будет включать в себя биологию, химию, физику и географию, да, естественные науки.
2: 654-2500, номер телефона в студии. Марина Исупова сегодня в нашем эфире, готова ответить и на ваши вопросы. Давайте про искусственный интеллект еще поговорим. Давай. Он наступает со всех сторон. Как школы на это реагируют? Они его используют, не используют. Дети выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта. Угу. Какой наша реальность? Какая сегодня?
3: Угу. Мы вопрос введения искусственного интеллекта очень активно обсуждаем сейчас с директорами и с администрациями школ, поскольку эти инструменты искусственного интеллекта тоже все время меняются, да, и сказать, что, ну, вот мы сейчас что-то возьмем одно и будем его использовать, мы тоже не можем в данный момент. Но мы все пришли к выводу о том, что в течение этого учебного года мы все-таки определимся с нашей стратегией, да, как мы у себя в самоуправлении будем использовать искусственный интеллект в учебных целях. И, ну, определим какие-то рамки. Да? В первую очередь ведь нужно договориться о мерах безопасности, да? Нужно договориться об академической этике, потому что использование вопроса искусственного интеллекта, вопрос упирается в академическую этику. Что это значит? Да? То есть как я его использую? Для того, чтобы эффективизировать процесс, для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы напрягать свое серое вещество, да, чтобы работать головой, или для того, чтобы списать. Да, ну, вот это вопрос этики. Списать, дать задание, которое дал учитель искусственному интеллекту, и потом переписать его в тетрадку и сказать, я сделал, не на минуточку не задумываясь. Две наших школы, это Саулас-школа и польская гимназия, стали участниками проекта «Школы лидерства искусственного интеллекта», который реализует в этом году Министерство образования, 25 школ по стране. Вот они сейчас как раз разрабатывают и будут пилотировать разные подходы использования искусственного интеллекта в школах. Да? Поэтому, ну, как бы мы параллельно мы с самоуправлением работаем, они в проекте работают. И школы, в зависимости от того, насколько подготовлен педагогический коллектив, они тоже, ну, какие-то моменты вводят. Мы сотрудничаем с Доториумом, да, который предлагает свои решения искусственного интеллекта. Ну, надо понимать, что все сильно упирается в деньги. И самый, наверное, главный вопрос, который мы мотивировали своих методистов и специалистов вот во всех областях предметных, дискутировать с учителями, это что делать с домашними заданиями и как домашние задания сделать таким образом, чтобы искусственный интеллект не замещал, а помогал. Да? И есть разные методические приемы, и этим приемом мы обучаем, будем обучать педагогов в этом учебном году. Но я очень-очень надеюсь, что все, кто меня слышит и кто в школах учится, понимают, что искусственный интеллект может быть как помощником, да, так и нанести непоправимый вред. Если мы откажемся работать своей головой, тренировать свой мозг, то он очень быстро выберет вот это удобное, комфортное состояние и перестанет думать. Мы все-таки хотим, чтобы наше новое поколение и любое другое поколение были думающими.
2: Летом были утверждены поправки к закону о образовании, определяющие работу системы образования в случаях, ну, различных угроз. Что бы это значило на практике?
3: На практике это значит переосмысление всех наших практик и правил, которые в течение времени были разработаны и как будто бы действуют, да, в учебных заведениях. То есть как мы ведем себя, если та или иная тревога, да, куда мы бежим прятаться, как мы эвакуируемся, в каких случаях мы эвакуируемся, в каких случаях, как мы учимся, как мы организуем учебный процесс. Да. Ну, ковид нас заставил думать очень о многом, потому что я долго буду помнить 13 марта 2020 года, да, когда вдруг все закрыли, и нам надо было с пустого места что-то придумывать, чтобы учебный процесс каким-то образом поддерживать. Поэтому сейчас мы уже набрали гораздо много больше опыта. Государство нам предложило свое видение, как можно более эффективно действовать в разных ситуациях, поэтому школы сейчас вместе с самоуправлением работают вот над новыми какими-то алгоритмами действий и реагирования. Но я так думаю, что к осенним каникулам мы будем уже готовы, ну, вот со всем таким большим видением. Но самая главная идея — это остается та же самая. Да? И самое главное, то есть наши алгоритмы должны стать действующими. Да, чтобы в тот момент, когда наступает какая-то угроза или какая-то тревога, мы не бежали читать правила, а знали, как действовать. Поэтому и для директоров, и для заучей, для специалистов, для учителей Министерство образования совместно со всеми службами, да, пожарные, пограничники, военные, проводят достаточно регулярные семинары. Кстати, все родители, кому интересно, могут поискать. Все записи есть где-то в Ютубе, да, можно посмотреть. С 12 по 18 октября в этом году будет проходить неделя гражданской обороны в нашей стране, и поэтому школы тоже будут участвовать в этой неделе. Но на практике это означает только одно. Это переход от всеобщих каких-то теоретических правил безопасности к реальным, понятным алгоритмам действия.
2: Ну, как бы из тех вопросов, которые были, когда были угрозы, это что ни одна из Даугавпилсских школ не может обеспечить принцип двух стен. Это, в принципе, невозможно.
3: Но не совсем так. Ну вот совсем не так, я бы сказала. Да? Не может обеспечить принцип двух стен школы новой. Я все время говорю, да, мечтаю, чтобы у нас были красивые школы с большими окнами. В новых реалиях это оказывается даже не хорошо, а очень даже плохо. Да, потому что чем больше стекла, тем больше риск, что оно разобьется, потому что почему принцип двух стен? Да, нужно держаться дальше от окон, потому что если, ну, мало ли что-то взрывается, чтобы не поранили осколок. Школы все знают свои места, где у них эти безопасные места. В школах должны быть уже сейчас наклейки. Честно скажу, не ходила по школам, не смотрела, но у меня в планах есть учебный год. Ну вот запустится по полной программе. Как обычно, буду посещать учебные заведения и буду сама обращать внимание, в том числе и на эти наклейки. Но должны быть зеленого цвета наклейки с надписью «Дрожь Авета» и количеством людей, сколько в эту дрожь Авету могут поместиться. Кроме того, школу знают, мы начали уже подготовку к новому бюджету. То есть если нету таких мест или их недостаточно, тогда нужно думать, где, какую часть окон, например, мы закрываем какими-то очень стойкими, крепкими жалюзи, да, чтобы они закрывались, и если мало ли что, если стекло разбивается, ну, чтобы осколки не летели. Есть разные решения, специалисты по гражданской обороне консультируют и школы, и детские сады.
2: Ну и второе, о чем говорили, когда случилось это, нету ни воды, ни еды.
3: Ну, во-первых, это не соответствует действительности. В том мае у нас водоснабжение не прерывалось, вода у нас была. Вода...
2: Ну, питьевой имеется в виду.
3: Извините, дорогие мои жители города. У нас в кране течет питьевая вода. У нас очень качественная питьевая вода. Не верите, обратитесь в водоканал, они подтвердят. Да? И вода была, воду можно было набрать. Учителя, естественно, не отправляли за водой детей, они делали это сами, да, наполняли емкости, приносили воду, очень подключились столовые, да, столовые даже кормили, я точно знаю, я видела на фотографиях, мне директора и заведующие слали все это время фотографии, потому что у нас есть общий чат, в котором все учебные заведения города, и мы в этом чате осуществляли непосредственное руководство, да, всем процессом. Я лично коммуницировала с руководством комиссии по гражданской обороне, да, передавала, если было нужно что-то туда в чат, директора или заведующие задавали вопросы, мы тут же на них отвечали. И через какое-то время, ну, когда уже все там обосновались в этих своих безопасных местах, они стали слать нам фотографии, да, чтобы мы видели, где дети находятся. Детские сады, ну, играли всякие игры из серии, да, мы играем там в разведчиков, или у нас сегодня приключения, но чтобы дети сильно не поняли, да, что это что-то серьезное. Школы тут тоже, ну, разместили своих детей по безопасным зонам. Старшеклассники, знаю, тоже помогали маленьким детям. Столовые вот подключились с питанием. Это было время как раз обеденного перерыва, да, и повара приносили котлы непосредственно туда, в эти места, где было безопасно. Да. Поэтому, ну, не соответствует действительности, да, что кому-то чего-то там не хватило. В дальнейшем мы, конечно, сделали выводы из этого. На сегодняшний день у нас во всех школах и во всех детских садах есть запас бутилированной воды, да, если, ну, мало ли что-то где-то. Конечно, никто не рассчитывает на 72 часа там нахождения, но в течение учебного дня, да, даже ну, если кто-то и останется без еды, ничего страшного не случится. Сейчас мы работаем совместно с комиссией гражданской обороны над тем, что мы определяем учебные заведения, детские сады и одну школу, которые будут работать, если вдруг какой-то кризис для детей, работников критической инфраструктуры, да, чтобы работники могли пойти на работу и не волноваться, где будут дети. И да, мы сейчас разрабатываем такие достаточно, ну, жесткие алгоритмы и правила обеспечения. Там, конечно, в этих местах будет и запас продуктов, да, если будет необходимо.
2: Сентябрь – это время начала обучения и для взрослых, в том числе. Государственное агентство развития образования приглашает бесплатно или с небольшой доплатой освоить новые навыки в 140 образовательных программах. Что это за программы? Может быть, кто-то еще не в курсе. Поделитесь с нами этой информацией.
3: Для всех работающих людей и для молодежи, которая в возрасте с 18 лет до 25, которые нигде не работают, есть возможность пройти эти курсы, получить государственное финансирование. У нас у каждого есть свой кабинет на домашней страничке stars.gov.lv. У каждого. Набираете, авторизируетесь, заходите и видите, что вам государство положило на ваш счет виртуальный 500 евро. Да? Снять их нельзя, ни на какие другие цели их использовать нельзя, но можно выбрать одну а может быть даже и несколько, если вы укладываете в эту, да, программу по профессиональному образованию. Там все есть, весь список есть, можно посмотреть и выбрать. Мы даем консультации у себя в управлении. К нам можно обращаться с Аулас 7, первый кабинет на третьем этаже. Но все взрослые, мне кажется, в городе знают нашего специалиста по образованию взрослых Илзы Онзулы. Она дает консультации, в том числе по Старсу. Да, очень используя возможность, хочу обратиться ко всем. Учитесь очень хорошо, курсы там разные, и вы найдете курсы для повышения профессиональной квалификации, и курсы для хобби. Да, очень много курсов по искусственному интеллекту сейчас предлагают. Что говорят исследователи? Исследователи говорят, что мы все обречены учиться до конца своей жизни, потому что мы живем в невероятно меняющемся мире. И чтобы себя чувствовать комфортно, защищенно и профессионально подготовленным, нам нужно учиться как минимум каждому 10 часов в неделю. Поэтому это прекрасная возможность.
2: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Я благодарю Марину Исупову, руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления. Была сегодня гостью программы «Диалог с городом», которую здесь на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Услышимся. До свидания.
3: До свидания.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Длительная реклама.

0: поздравлений.
1: Добрый день всем пятничным слушателям радио «Алиса Плюс». Если вдруг кто-то из вас уже одной ногой в субботе, и вас тоже приветствую. Пятница, 11 сентября. На календаре это радио «Алиса Плюс» и мои ближайшие планы. 3 часа прямого эфира. Надеюсь, и у большинства из вас тоже планы схожие с моими. Присоединяйтесь с поздравлениями, присоединяйтесь, чтобы передать кому-то из окружения вашего близкого или дальнего музыкальный привет, пожелав просто хорошей пятницы, просто хорошего дня и солнечного настроения. Присоединяйтесь, если вдруг вам захочется просто так что-то послушать. Звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер 2020-1016. Будем вместе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Просьба услышать песню в рамках программы и в исполнении Тани Булановой «Осень в глаза» пришла в 6:37 от кого-то из наших слушателей сообщением. В эфире композиция Тани Булановой. В эфире. И сейчас начнется уже песня для вас. Хорошего дня.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Семье Лиховских сегодня грандиозное событие. У Нины и Володи золотая годовщина свадьбы. Вот это да! Ниночка, Владимир, я очень надеюсь, что вы приготовились сегодня принимать поздравления. Да, именно во множественном числе. И начну я с поздравления с этой датой от Федоровых и Ерофеевых. Поздравляют вас. Годы, как птицы, промчались над вами. Но нерушимы союз и семья. Вместе полувека вдвоем прошагали. Рядышком дети, родные, друзья. Дедушка с бабушкой, мама и папа. Множество было проблем и забот. Все пережили в любви вы, ребята. В этом и счастье, и жизнь залог. Так пусть добавит Господь вам здоровье, чтобы отпраздновать вместе 100 лет. Чтобы горели, лучились любовью, жили не зная ни горя, ни бед. А так оно и будет, Ниночка, Володя, правда? Вижу, согласно киваете. С праздником и горько!

0: laimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
5: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
6: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
7: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
9: Любимую мамочку и, вижу, любимую бабушку тоже, Регину Фурманицкую, поздравляют сегодня родные дети и внуки. Региночка, пожелания для вас. Хотим поздравить ту, которая любит, заботится и бесконечно верит в нас. Желаем быть сильной, быть мудрой, оптимистичной. Пусть сердце будет согрето любовью. Если будет волнение, то только приятное. Пусть гордость за своих детей и внуков тоже переполняет и придает тебе энергии. Мамочка, ты наш лучик света и добра. С праздником тебя, с днем рождения! Региночка, с днем рождения от нас тоже самый солнечный.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Целых 2 дня, а может даже 3, мы не слушали эту композицию, которая сейчас будет звучать. И я подумала, летом так была востребована, а осень пришла и... Нет, не забыли ни в коем случае. Исполняю еще одну просьбу и песню в исполнении Павла Соколова. Именно он исполняет эту композицию. Скоро осень, господа, скоро осень.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Пришло сообщение, пишет нам Виктория, вижу. Со слов «хочу» начинает свое сообщение. «Хочу передать привет», пишет Вика, «и поздравить с пятницей». Я всегда говорила, что пятница – это повод. «И поздравить с пятницей девчонок своих коллег Руту, Иру, Лену и Настю. Привет от Вики. Вик, вижу, что песня «Кайфую», я так кайфую от любви». Уже в эфире для вас, девчонки, классной пятницы вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравления с днем рождения для Светланы Костровой. Светланочка, ваша сестра Лариса, ее супруг Витя присоединяется к пожеланиям. Мы тоже присоединимся. Желаем, поздравляю тебя с днем рождения, дорогая Светочка, чтобы твое женское счастье было украшено не только успехом в делах, уютом в доме, здоровьем твоим и близких, благополучием, достатком, но и самой волшебной, неземной, всепоглощающей космической любовью. Будь всегда такой же энергичной, дарящей радость людям и всегда улыбающейся солнцу.
2: Ты
1: просто девочка лета, одним словом, Светлана, эта песня для вас звучит

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вот и новый час. Начало второго показывают студийные. Начало второго часа нашей сегодняшней встречи. Я напомню вам, что поскольку сегодня пятница, а дневная программа поздравлений по пятницам всегда имеет и вечернее продолжение. Так что мы с вами, как всегда, поделимся с вечерней программой, что-нибудь оставим и на особенный пятничный вечер. Ну а пока целых два часа еще возможностей для поздравлений и приветов. Присоединяйтесь к эфиру 654-25-30. Это для звонка. И второй номер используйте для сообщений 2020-1016.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимому мужу Анатолию привет от жены Лены. Леночка пишет просто так, чтобы настроение поднять, и выбирает песню самостоятельно. Анатолий, для вас группа «Фабрика» с обещаниями «Зацелую» и «Заворожу я и заколдую».

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам, и самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений.
7: Еще одно поздравление, о чем я и предупреждала, для Лиховских. У Ниночки с Володей сегодня грандиозное событие. Одно на двоих. Годовщина, золотая годовщина свадьбы. Нина, Владимир, дочка Ирина, внучка Катерина поздравляют. В праздник свадьбы золотой я родителям желаю. Пусть к вам счастье на постой ежедневно забегает. Пусть солидный возраст ваш уважение вызывает, а в душе царит кураж, сердце лет не замечает. И пусть внуки любят вас, за советом прибегают, а здоровица запас никогда не иссякает. И добавляет уже в прозе: мы вас очень любим.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Чтобы порадовать маму какой-то согревающей сердце песней, не нужно ждать дня рождения, Нового года, 8 марта, ну и так далее. Да, множество есть праздничных поводов в календаре. Каждый день для этого подходящий. Вот поверьте мне, чтобы сказать любимой мамочке, в данном случае мамочке по имени Анда, чтобы сказать мамочке Анде, как любит ее дочь Вия. Анда, вам привет от доченьки, быть счастливой, пожелание, чтобы каждый день, каждую минуту было чему улыбнуться и чтобы здоровье всегда было крепким.
9: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель?

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одна просьба. Спасибо вам большое, что вы помогаете мне составлять плейлист этих трех часов. В очередной раз спасибо. Не думать и не гадать, какая же песня будет следующей, какая будет гармонично звучать, потому что, ну откуда же я знаю, какая будет гармонично для ваших ушей. Джангл Лорка в данном случае.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У меня есть информация, у меня есть объявление. Я сейчас его озвучу в эфире, потому что мне хочется быть к нему, к этой информации, к ней в данном случае причастной. Итак, звучит оно следующим образом. Нужен свой человек, уже мне нравится. Нужен свой человек за штурвалом. Капитан с моторной лодкой или катером, готовый показать эти места во всей красе. С нашей стороны никакой скуки, полное послушание капитану и достойная оплата. Сколько скажете? Маршрут и время обсудим вместе. И дальше вопрос. Готовы взять нас на борт? Если да. Контактный номер телефона 20 955 15 56. 20 95 51, 55, 6. Я вздохнула так, потому что я поняла, что я не капитан, да и лодки у меня нет. Но какие мои годы? Надеюсь, найдется тот самый человек, тот самый капитан надежный, с надежным плавом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно для семьи Лиховских. Поздравления, Нина, Владимир, с годовщиной золотой свадьбы. Вас поздравляют Людмила и Юрий. Сегодня у вас золотая свадьба. 50 лет вместе. Это целая жизнь, по которой вы прошли, крепко держась за руки. В любви, радости и счастье. Всякое бывало на этом долгом пути, но в ваших золотых сердцах всегда жили любовь и вера. Пусть ваши дети, внуки приносят хорошие новости. Здоровья вам и еще долгих лет вместе. С юбилеем, дорогие! И эта песня, Ниночка, Володя, для вас начинает звучать. Виктор Королев, «Свадьба».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А пока останемся в этом приблизительно музыкальном ритме, еще одна просьба. «Яблоко», песня «Яблоко». Здесь слышны голоса «Елки» и «Айолы».

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
4: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Коллективное поздравление. Коллектив химчистки поздравляет сегодня. Поздравляет Светлану Рудко. Светланочка, следующее пожелание для вас. Готовьтесь их слушать. Счастья, мира, позитива желают в день рождения. Поздравляют коллективом. С днем рождения от души. И желают просто жить и правильно. Да на полную катушку. Ярко, смело и не скучно. Свой доход приумножать. И в карьере успевать, чтобы было все отлично. На работе, в жизни личной. Никогда не унывать. И твердо на ногах стоять.

0: Программа поздравлений.
1: Еще раз с радостью присоединюсь к информации. Жаль, не могу присоединиться к путешествию вместе с капитаном опытным. Нужен свой человек за штурвалом. Капитан моторной лодки или катера, готовый показать места во всей красе. С нашей стороны никакой скуки, полное послушание капитану и достойная оплата. Маршрут и время обсудим. Контактный номер телефона имеется 29-55-15-56. 29-55-15-56.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Песня Наташи Королевой в исполнении Наташи Королевой, точнее, «Подруга», будет сейчас звучать еще одним подарком музыкальным для Светланы Костровой. Светлана, этот выбор сделала ваша подруга Наталья. Поздравляет вас. Поздравляю свою самую прекрасную подругу с днем рождения. Желаю много лучистых и теплых дней, согревающих тебя. Оставайся всегда такой же красивой, жизнерадостной, позитивной, душевной, самой настоящей и самой милой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А дневная серия программы поздравлений выходит на финишную прямую. Сегодня, по моим ощущениям, время никуда не спешит. Спешило бы оно спешит обычно,

0: Ну, выходные, да, они как-то очень быстро пролетают. В понедельник тянется, а в пятницу тоже часто торопится. Но не сегодня, но это мои ощущения. Я надеюсь, у вас такие же, потому что не надо никуда торопиться. Не спеша, поздравляем, еще достаточно времени для этого. Не спеша передаем приветы. Главное, самое главное, это песня. Украшение музыкальное и выбор должен быть за вами. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение. Ага, вижу, что-то пришло. Сейчас отвечу вам. Для сообщений 20-20-10-16 напомню, что у нас открыты приложения Viber и WhatsApp.
1: Столько надежд.

0: Программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Виолетту Курилович родители поздравляют с красивой такой датой, значимой 25. Волшебные 25. Виолетта, от мамы с папой пожелания. Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с 25-летием. Это особенная дата, и ты у нас особенная. Желаем тебе не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и смело к ним идти. Пусть в твоей жизни будет много путешествий, много открытий, искренних разговоров, избывшихся желаний. Мы всегда рядом и любим тебя бесконечно.

Когда ты плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas īpaši Latgales iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par trešo sarakstu Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Начинают звучать первые аккорды песни, и многие узнали, какой. Это Боярский «Спасибо за сына», «Спасибо за дочь». Пришло сообщение. Здравствуйте. Хочу передать привет любимой жене Юле и доченьке Ксюше. Пишет их любимый папа, который сейчас в рейсе и сегодня приедет домой.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Поделюсь еще раз информацией. Веселая компания в поиске. Веселая компания из 4 искателей приключений. Мечтает устроить незабываемую прогулку по Даугаве или одному из озер Даугавпилсского края. Нужен надежный человек за штурвалом, капитан с моторной лодкой или катером, готовый показать природу во всей ее красе. Веселая компания из 4 искателей, в свою очередь, несмотря на свою веселость и позитивный настрой, обещает полное послушание капитану и достойную оплату. Маршрут на месте и время все можно обсудить. Будет контактный номер телефона 29-55-15-56. 29-55-15-56.
0: Программа поздравлений.

0: а размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromeblos.lv.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: Дорогую подругу Галину с юбилеем Ирена и Зоя поздравляют. Поздравляем с замечательной датой, с красивым юбилеем. Это время собирать плоды того, что было посеяно. Любовь семьи, уважение близких, тепло настоящей дружбы. Желаем крепкого здоровья. Это самое главное богатство. Пусть на сердце у тебя всегда будет легко и спокойно. Пусть хватает сил на любимые занятия и на общение с теми, кто дорог твоему сердцу. Галина, с праздником, с юбилеем. К пожеланиям присоединяйтесь.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А все еще в поиске знакомства мужчина. Подхвачу сообщение. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Скучает наш слушатель Алексей. Скучает, находясь в статусе дедушки, в прекрасном статусе, но далеко от своей внучки Ксении. Алексей, ну что, попробуем исправить эту ситуацию?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот примерно так звонко, громко и вместе коллеги сегодня кричали «Поздравляем!», поздравляя Алену Васильеву с днем рождения. Ален, у меня для вас поздравления есть, и музыкальный подарок, и пожелания тоже имеются. Пусть исполняются мечты, о самом дорогом и ярком желают коллеги и дарят каждый миг подарки, а праздник – нежные цветы. И пусть как можно веселее проходит этот день рождения. Чудесным будет настроение в кругу любимых и друзей.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. Akcijā no 9. līdz 11. septembrim Missiņa lūžņi 7,50 € par kilogramu. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
3: В эфире программа поздравлений.
4: Дима Билан и полуночное такси. Это та песня, которая сейчас начнет звучать. Привет передаем мы подружкам Рите и Милане на фоне этой композиции. Ритчика Милана от подруги Насти вам. Отличного пятничного настроения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще разок в поисках капитана. В поисках капитана — веселая компания из 4 искателей приключений. Я бы стала 5-й с удовольствием. Мечтает устроить незабываемую прогулку по реке Даугава или одному из озер Даугавпилсского края. И нужен надежный, свой, скажем так, человек за штурвалом — капитан. Конечно, в данном случае капитан с моторной лодкой или катером, готовый показать всю природу во всей ее красе. Веселая компания, в свою очередь, обещает, что скуки точно не будет, но в то же время и полное послушание капитану, достойная оплата. Договориться о маршруте и времени можно будет по телефону 29-55-15-56, 29-55-15-56.
0: Программа поздравлений «Алиса плюс».

0: Программа поздравлений.
1: А на этом я поставлю запятую, потому что буквально через пару часов начнется вечернее продолжение программы. Запасайтесь поводами для поздравлений, а повода для приветов искать не надо, ведь сегодня пятница. Хорошего продолжения дня, замечательного, уютного осеннего вечера, отличных выходных. Встретимся на празднике улицы Ригазов. И до встречи в эфире. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Казалось бы, полотенце – вещь простая. Постирал, высушил, снова пользуешься. Но со временем оно почему-то становится жестким, плохо впитывает воду и уже совсем не похоже на то самое мягкое полотенце из магазина. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть полотенцам мягкость и хорошую впитываемость. И первое, что стоит проверить, сколько стирального порошка вы используете. Если слишком много, то это не делает полотенце чище. Его остатки могут оставаться на волокнах и делать ткань грубой. Второе, не злоупотребляйте кондиционером. Он действительно делает ткань приятнее на ощупь, но постепенно может покрывать волокна тонким слоем и мешать полотенцу хорошо впитывать воду. Если полотенца уже стали жесткими, можно попробовать стирку с небольшим количеством пищевой соды. А еще один домашний способ – добавить в отделение для кондиционера около 100 мл обычного белого уксуса. Только не смешивайте уксус с отбеливателем или другими чистящими средствами. И еще один простой совет – после стирки сразу доставайте полотенце из машины, встряхивайте и не пересушивайте на полотенцесушителе. А если после всех этих процедур полотенце все равно тонкое, жесткое и почти не впитывает воду, возможно, дело уже не в стирке, а в возрасте. Значит, пора отправить его на заслуженный отдых. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть мелкие бытовые вопросы решаются с легкостью.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Во второй половине дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, будет ветрено. Скорость западного ветра в порывах может достигать до 10 метров в секунду. Воздух не прогреется выше отметки плюс 18 градусов. Вероятность осадков минимальна.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: улетал.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ak sa nie je общество, Latvijas kredit nie имеет полезības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Jaunajā kārta, izai materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Алекса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Во второй половине дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, будет ветрено. Скорость западного ветра в порывах может достигать до 10 метров в секунду. Воздух не прогреется выше отметки плюс 18 градусов. Вероятность осадков минимальна.

0: Решение для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. Gintaromebles.lv.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Металлом его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В Металлом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
5: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Программа поздравлений.
1: Самая, пожалуй, любимая часть пятничного дня у многих – это, скорее всего, вечерняя, когда ни забот, ни дел, ни рабочих обязанностей, тем более. Дата этой пятницы по-прежнему 11 сентября. На часах студийных 17.05. Микрофон перехватила я, Юлия Сергачева. Это значит, что в течение 4 часов будем, как всегда, доставлять все самое приятное в эфир на радио «Алиса Плюс». Добрые слова, поздравления, приветы и, конечно, музыку, которая зачастую говорит за нас гораздо лучше любых слов. А присоединиться и поучаствовать можно, как всегда, дозвонившись в прямой эфир 600.

54-25-00, либо же 20-20-10-16, площадка для ваших сообщений. СМС присылайте, пишите в Вайбере, либо же в Ватсапе. А еще можно на нашем сайте разместить поздравление alisaplus.lv. Кажется, все способы из доступных мною названы. Осталось выяснить, кто сегодня счастлив, кого любит, кто кого поздравляет и с чем, и кому срочно нужна песня для полного ощущения пятницы.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Друзья мои, в этом часе будут вкусные паузы для информации, и одна из которых прямо сейчас. Если вы в поисках, где вкусно пообедать или провести особенный вечер, то добро пожаловать в Йоги Бир Гастробар. По будням вы можете попробовать сытный комплексный обед по доступной цене. Это вообще дело удобное, особенно когда Йоги Бир находится в центре города. Обеденное предложение, только скажу, что действует с 11 часов до 15:00 до 3 часов дня и включает сразу три позиции: суп, основное блюдо и гарнир. А еще один большой плюс, как я уже и сказала, это расположение. Йоги Бир находится в самом центре Даугавпилса, а точнее на улице Саулас 32. А, кстати говоря, если вы планируете не просто пообедать, а провести праздник, то вам помогут подобрать меню и сделать ваше мероприятие особенным. Ну и, конечно, не обязательно приходить лично. Блюдо Йоги Бир можно заказать с доставкой через сервисы Волт или Болт, но напомню, где находится Даугавпилс, улица Саулас 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И среди многочисленных поздравлений и приветов, заранее оставленных нашими слушателями, вот мне нравится такая черта у вас, то, что вы подготовились заранее, побеспокоились о музыкальном выборе и, конечно, поспешили поздравить прямо сейчас, но всех сообщений в эфир вот так вот взять и скопом все забрать я не смогу, поэтому, если кто-то спрашивает, а было ли мое пожелание уже в эфире, звучало ли оно, дождитесь обязательно, совсем скоро прозвучит, а мы начнем. Эрнест, с вас, с вашего юбилея, друга семьи и хорошего человека, пишет Эдгар. Я хочу поздравить сегодня с юбилеем. В добрый праздник пожелаю много радости, удачи, долгих лет, путешествий и открытий новых ярких достижений и таких же ярких побед, интересных дел, надежной дружбы, бодрости, здоровья, крепких сил, чтобы все, что в жизни этой тебе нужно, каждый день с собою приносил. Эрнест, мы поздравляем от души вас с праздником, вам безграничных возможностей и сил для реализации всех задуманных планов. А сегодня просто хорошего душевного праздника. С юбилеем вас!

0: лучшие. В эфире программа поздравлений.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете, ловлю мгновения эти в любви и воспеваю тебя. Бронислава, это строки, между прочим, они вам и о вас предназначены от Геннадия. А споет об этом еще и лучше Стас Пьеха, который практически звучит в эфире в его продолжении. Бронь, с пятницы мы вас поздравляем, с выходными вам привет! Пусть в копилку за пятницу, за субботу, воскресенье, за эти дни, за это время добавится ярких мгновений, как можно больше.

0: Программа поздравлений.
1: Друзья мои, я к вам, как всегда, с хорошими и на этот раз вкусными идеями. Напомню, что с нами в этом часе Йоги Бир Кострабар. Место, где позаботились и даже о самых маленьких гостях. Для детей в Йоги Бир есть специальное меню, а еще уютный домик, где можно поиграть, пока родители спокойно отдыхают. Так что не нужно думать, чем занять ребенка вашего, пока вы, взрослые, разговариваете и просто наслаждаетесь вечером. Но Йоги Бир — это не только семейные вечера. Если у вас впереди намечается день рождения, юбилей, корпоратив, быть может, то вам с удовольствием помогут подобрать меню и организовать праздник, чтобы он действительно получился особенным. Ну а если хочется просто попробовать любимое блюдо от Йоги Бир, но выходить из дома совсем не хочется, напомню, работает доставка Волт и Болт. А найти сам гастробар совсем не сложно, да и, я думаю, вы в курсе, он находится в самом центре, в самом сердце Даугавпилса, на улице Саулес, 32.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс, а я к вам с просьбой музыкального характера. Инна, вашу просьбу, конечно, мы исполним. Инночка, конечно, можно послушать. И пусть песня, она не совсем в тематике вечера пятницы, но надежда на хорошее настроение пропадать никак не должна. Надеемся, что вы хотя бы чуточку, но улыбнетесь.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, радио «Алиса Плюс». А мы, конечно, от лица родителей и сестра Танюша присоединяются. Мы хотели бы нашей такой скромной, но важной компании пожелать нашему Ванечке удачи в завтрашнем турнире по футболу. Он такой у нас молодец, и пусть никогда в этом не сомневается, и у него все обязательно получится. Ничего не бойся, мы тебя любим, гордимся, наш дорогой. А вы знаете, а мы тоже гордимся, и потому что, Вань, мы знаем, что вы чемпион, и когда-то о вас мы еще услышим где-то по телевизору или где-нибудь вот на спортивном канале, быть может, в новостях. Ваня, все будет обязательно. Может быть, не сразу, но пусть завтра все удастся. Дерзайте, все получится.

0: Программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, если вы живете или работаете в центре Даугавпилса, для вас это вообще актуально будет. Запоминайте адрес: Саулас 32. Именно сюда, в Йогибир Гастробар, в будни можно заглянуть на полноценный комплексный обед с 11 до 15 часов. К тому же действует специальное предложение по доступной цене. Суп, основное блюдо и гарнир. Ну а вечером Йогибир подходит уже для другого формата. Можно провести время всей семьей, ведь для детей тоже предусмотрено специальное меню. Есть даже уютный домик для игр. И если впереди у вас намечается важное событие, то Йогибир поможет подобрать меню и сделать ваш праздник особенным и незабываемым. Приходите или заказывайте доставку в Болт или Волт, Йогибир Гастробар, Саулас 32, Даугавпилс.
0: Программа поздравлений.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тонна поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, привет, с пятницей, с выходными! Наконец-то хоть кто-то с этим чудесным, долгожданным, но регулярным праздником поздравил. И вас тоже с пятницей, хороших выходных. Мы бы хотели в продолжении, слушатели пишут, поздравить замечательного мужчину с днем рождения, у которого есть, наверное, все. Олега Чернышова будем поздравлять. Олег, поздравления от Инги с Юрисом, Майя с Николаем присоединяются. И вам пожелали всего только наилучшего. Хотим в день рождения пожелать всего, что для радости нужно. А в делах во всех процветания, большого везения. И в праздник компании дружной. Пусть все замыслы, все идеи блистательно в жизнь твою воплотятся. Энергии, смелых стремлений, побед, достижений и настоящего мужского такого вам счастья. Олег, мы вас поздравляем, берите от жизни лишь лучшее.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Иногда для хорошего вечера многого совсем не нужно. Вкусная еда, уютная атмосфера и просто возможность хорошо провести время. И все это в Йоги Бир Гастробар в Даугавпилсе на улице Саулас 32 находится который. И в Йоги Бир рады как взрослым, так и детям. И для маленьких гостей, напомню, есть даже специальное меню, уютный домик, где можно поиграть, пока родители будут отдыхать. А если обычного вечера недостаточно и хочется отметить особенное событие, то день рождения, юбилей или, быть может, корпоратив в Йоги Бир помогут подобрать вам меню и сделать ваш праздник особенным. И также еще напомню про обеденное предложение, по будням действует которое с 11 до 3 часов дня. Вашему вниманию комплексные обеды, в которые входит суп, основное блюдо и гарнир по доступной цене. Главное, не забудьте адрес, это Даугавпилс, центр города, Саулас 32.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
2: СМС WhatsApp Viber

0: поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, любители пятницы, новый час, новый заход на хорошее настроение, новая возможность услышать песню, которая придется по вкусу именно вам, и возможность чего-то хорошего пожелать просто так кому-то в дорогу, а кому-то в день праздничный. В день праздничный. 18.01, Юлия Сергачева у микрофона снова. И если у вас есть

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Во второй половине дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность, будет ветрено. Скорость западного ветра в порывах может достигать до 10 метров в секунду. Воздух не прогреется выше отметки плюс 18 градусов. Вероятность осадков минимальна.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления – на радио Алиса Плюс.
4: А если кто-то из вас еще не знал об этом празднике и событии в календаре, который у друзей Антонина, у ваших, где-то там в закромах имеется, то день сегодня правильного ожидания, необъяснимого. Тонечка, вам, во-первых, привет от друзей из столицы, как вы уже понимаете, вместе с песней он будет. И в продолжении друзья ваши написали, а что вообще такое ожидание? Ожидание на самом деле всегда сводится к чему-то необъяснимому. Вот потому что мы чего-то ждем, оно никогда не приходит в точности таким, каким мы себе его сами нарисовали. И ожиданием так или иначе пронизана вся наша жизнь. Но вот умеем ли мы ожидать правильно? Давайте, пишут ваши друзья Антонина, безо всякого сомнения изучим все свои ожидания и

желания. И просто возьмем и выкинем их прочь. Вот здесь я соглашусь и подпишусь под каждым словом. Потому как самое крутое, как правило, оно случается неожиданно. Вот таких классных случайностей, приятных вам, Антонина, в эти выходные мы тоже пожелаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, добрый вечер. Наконец-то пятница, выходные. Катенька, я разделяю с вами ваш этот выдох, что наконец-то она все-таки настала, хотя мне и нужно на работу, но вы же знаете мою любовь к этому делу, поэтому я как будто бы вместе с вами радуюсь и отдыхаю. Если завтра вы куда-то поедете, то я буду с вами как минимум 4 часа с 5 до 9 вечера. И сегодня, кстати, тоже. Поэтому если вдруг что-то хорошее у вас случилось, и вы этой радостью хотели бы поделиться со всеми нами, или кому-то конкретному ее озвучить в эфире, то милости прошу, дозванивайтесь 654-25-00, либо же сообщайте с помощью смс-посланий. Номер неизменен 2020-1016. Катенька, мы продолжим с вашего сообщения. Наконец-то пятница, выходные. Хочу передать привет любимому человеку Айвору. Здоровья ему хочу пожелать. И самых прекрасных нам счастливых отношений и любви, чтобы один раз и наверняка. Юлечка, поставьте для нас песню «Любовь рождает чудеса». Песня будет сразу после музыкального выбора от нашего слушателя, который ни привета, ни ответа. Как его зовут, не знаю, но песня самая главная у нас есть. Поэтому продолжим с Noise MC. Песня для радио, так и называется. Приятного прослушивания и в целом вечера. А потом уже прикоснемся к прекрасному, к любви.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Kaimiņu nepazinu, bagāts būsi.
2: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Алиса Плюс, вечер добрый. Прошу вас поздравить внука, у него сегодня... Праздник, день рождения, 16 лет. Дмитрий Губогло отмечает свой новый... Ну, возраст, конечно, язык не повернется сказать. Новую классную цифру. Дмитрий, поздравления от бабушки Нины, от дедушки, а мама именинника, как мне сказали, она отдельно присоединится и чуточку позже напишет. Мама, вы не торопитесь, но успейте до 9 вечера. Мы вас поздравляем с рождением сына. Ну, а, конечно, Дмитрий, самое главное, вам пожелаем сейчас. Дим, желаем драйва, хорошего настроения, удачи по жизни, особенно там, где она, быть может, понадобится. Друзей и товарищей надежных, планов самых крутых и масштабных, впечатлений самых приятных, побед. И пусть желание исполнится, это же тоже очень важно. День.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующее сообщение на сайте, я подхвачу его и вижу, что оно адресовано Жанне. Жанночка, ну песня будет не стюардесса по имени вашему. От нового коллеги вам привет вместе с благодарностью. И судя по всему, что он здесь написал, Жанночка, вам и девчонкам привет. С понедельника вы взяли нового сотрудника работать к себе, чему он безмерно рад и безгранично благодарен. Мне кажется, что это мужчина, потому что ну так зайти с этой стороны, еще и выяснить, какие песни нравятся девчонкам. Слушайте, мне кажется, что это очень даже, ну, не хитро, но большой вы молодец. Удачи вам на новом рабочем месте. Хорошего настроения всему вашему коллективу. Алиса Плюс, спасибо за песню. Девчонки ее очень любят. Она уже в эфире. Девчонки, наслаждайтесь.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Друзья мои, если вы не знаете, куда звонить, чтобы поздравить близкого человека с каким-то из событий, которые на календаре, и он кричит о них, 11 сентября, я напомню, сегодня, то вы можете смело звонить и поздравлять лично, персонально, 654-25-00, либо же связывайтесь с нами посредством смс-сообщений. Все очень легко и просто. Пишите на номер 20-20-10-16 в WhatsApp и Viber. Олечка, песня для вас уже в эфире звучит. Если и вам захотелось просто что-то послушать, сообщайте любым из нас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstāks nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir – jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
0: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений.
5: Поступила заявка послушать Софию Михайловну Ротару за сентябрила. И заявка поступила от Раисы Богдановой. Раинка, еще немного и за октябрит уже, особенно если учитывать количество дней в этом месяце. А их всего 30, и время, как вы знаете, летит. Раиса, песня в эфире. Пусть осень вам и вашей подруге Тоне только хорошие новости принесет, и здоровьица подкинет, и лишним не будет никогда.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот они от родителей, от мамы и папы для Дмитрия Губогла пожелания в день рождения с 16-летием. Дмитрий, мы сегодня вас поздравляли. Бабушка Нина звонила, писала, просила передать самые лучшие пожелания. Настало время родителей. Сынок, с 16-летием тебя. Ты уже совсем взрослый, и это круто. Мы желаем тебе кайфовать от каждого дня, ставить перед собой самые смелые цели и легко их добиваться. Пусть рядом будут те, кто в тебя верит. А впереди ждет море возможностей. С днем рождения! Дим, мы поздравляем еще раз с праздником. Море возможностей и жить в кайф. А вот песню попросили, поскольку Макса Коржа, пожелание созрело само собой.

0: поздравлений.
1: Эфирные каблучки уже отстучали своих 2 часа, и вот мы снова встречаемся в начале нового. Друзья, Юлия Сергачева на связи вновь, и вагон добрых слов и пожеланий по-прежнему пополняется, все идет по расписанию до 9 часов вечера. Можете смело звонить или писать нам, если до сих пор только слушали и думали, а может быть, что-то свое для души выбрать. Вы звоните, не думайте, не ищите особенного какого-то повода. Если песня будет, то она и в ваших радиоприемниках прозвучит. А как к нам дозвониться, по-прежнему все остается и здесь также. 654-25-00, набирайте, звоните, поздравляйте, если есть случай. 20-20-10-16, вот на этот номер телефона уже отправляйте свои смс-послания в Вайбере, в Ватсапе. Делитесь своими впечатлениями от вечера пятницы. Если вдруг вы на работе, то вместе с нами доработается быстрее и легче. На одном дыхании время пролетает быстро. А еще ваше поздравление размещайте на нашем сайте Алиса.lv.

0: эфире программа поздравлений.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
5: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
6: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот и Литва, наши соседи, наши друзья на связи. Юльчик, хорошего всем вечера, и в том числе Гедриусу, конечно, того же от друзей передайте, пожалуйста. А он пусть и отгадывает, от кого этот привет и пожелание самого прекрасного вечера пятницы. Мы, между прочим, скучаем без тебя тут. Это как приглашение можно расценивать. Гедриус, если вы нас слышите, вот представляете, только пришли домой, расслабились, а тут ребусы разгадывать придется, еще и собираться в гости, а куда еще пока неизвестно. Но вы как отгадаете, потом нам напишите, хорошо?
2: Лучший день

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Поздравлений.
1: Евгению только дай волю и желание, но рифма она найдет сама, правда же, Евгений? К тому же в вашем сердце уже чувствуете, не помещаются. Тонечка, вам с нежностью и с любовью привет от Евгения. И чтобы улыбка всегда сияла, он попросил передать вам это пожелание. А в сердце счастье его поселилась навсегда. Пусть так и у вас совпадет, чтобы один раз и на всю жизнь, надолго.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Слушайте, уважаемый именинник, которому сегодня 16 лет, Дима, это мы снова к вам обращаемся. Сколько желающих не просто поздравить, а порадовать, и музыкально, и вот как раз-таки Олег с Любой написали, племянника любимого. Мы хотели бы поздравить тоже, присоединившись с праздником, пожелать всяческих успехов ему. Дим, пусть все, что в сердце вашем возжелается, обязательно исполнится. А в продолжении этого вечера праздничного в вашем случае 100%. Очень сильно попросили песню Басты «В разные стороны». Дим, пусть все у вас получится. Искренне этого желаем вам.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире программа поздравлений.
1: Арину с днем рождения Илья поздравляет, и мы, конечно, присоединяемся. Арин, с праздником легкости во всем, уверенности, самых ярких праздничных эмоций, вот как сегодня, классных вам историй, классных впечатлений, хороших поездок, приятных самых сюрпризов. И пусть не только в день рождения случаются, а как-то вот порегулярней, почаще. С праздником, пусть будет веселым, интересным и запоминающим.

0: эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас Ольгу Завьялову с пятницей и с возможностью Оле отпраздновать день рождения, не переживая за то, что завтра куда-то нужно. Не нужно, можно просто будет отоспаться или продолжить праздновать. Но сегодня, Оленька, для вас поздравления от друзей. С днем рождения, пусть нежными будут все дни и дарят гармонию, счастье большое. Пусть ждут лишь удачи одни, и мир станет еще прекрасней. Так много приятных минут с собой принесет этот праздник, день рождения. И в жизни скорее придут удача, любовь, Оленька, и вдохновение вам. С днем рождения, с праздником!

0: эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aiva Sātnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
4: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
5: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А в этом часе нет, не потерялась, но есть еще одно поздравление с днем рождения, хотя начиналось совсем по-другому. Поводом для привета послужил, да, праздник, юбилей, но, Алиса Плюс, здравствуйте, мы в первую очередь хотели бы порадовать приветом нашу Людмилу, нашу распрекрасную Филиппову. От соседей, Людочка, вам привет, которые сегодня с вами наслаждаются этим вечером пятницы, проводят ваш день рождения, отмечая в лучших традициях. И самое главное, это, конечно, попросили передать пожелания с днем рождения прошедшим. Людмила, принимайте, пусть будут лишь для радости причины и праздники среди всей этой деньской рутины. Привычкой будут они исключением. Добра вам, здоровья, счастья, с днем рождения. Пусть все у вас получается с легкостью, особенно то, чего так вы сильно хотите. Душевности вам в этом вечере. С днем рождения, пусть и с прошедшим, но хороший человек, когда и у него столько друзей, с ними можно праздновать круглый год.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А Зинаида написала, что давно не слышала Михаила Шафутинского, и я, быть может, и могла бы пригласить его к микрофону. Песня, которую Зинаида вы попросили, она у нас есть, у нас очень много его песен. И, кстати говоря, да, как-то так произошло, что сегодня никто не звонил, Михаила Шафутинского к микрофону не приглашал, а мы возьмем сейчас и пригласим. Зинаида, хорошего вам вечера. Делайте громче, и автоматически ваше настроение улучшится, если оно где-то вдруг сегодня потерялось. Друзья мои, а я напомню, что мы встретимся с вами, услышимся в следующем часе, и он только лишь один остается на сегодня для добрых слов, для песен, для пожеланий. Поэтому, если у вас есть время для близких, что-то хорошее, быть может, кому-то сказать, смело говорите это, дозвонившись в прямой эфир. 654-25-00 или будьте с нами посредством смс-сообщений. Присылайте их уже сюда, 2020-1016, он же Viber и он же WhatsApp.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера снова. Пожелаю всем, я Юлия Сергачева, всем, кто на волнах 101.6 FM оказался, быть может, прямо сейчас. И начну я этот, подчеркну, заключительный на сегодня только лишь час с пожеланий в день рождения. Эйнар, принимайте от друзей и семьи, но только я напомню, что присоединяться нужно и можно прямо сейчас. Буквально меньше часа времени у нас остается для раздачи всего вашего добра. Поэтому набирайте прямо сейчас, дозванивайтесь в эфир номер 654-25-00, либо же смски направляйте в WhatsApp и Viber, тоже этот номер принимает их, 20-20-10-16. Эйнар, у вас сегодня день рождения, семья, друзья, все поздравляют, песню выбрали сегодня с днем рождения, братуха. Пусть все желания исполняются, крепким будет здоровье, пишут ваши друзья и семья. Мы тебя очень сильно любим. Мы всегда поможем и поддержим. Эйнар, вы сами скала и гора для своей семьи. А еще у вас такая поддержка и такая классная, замечательная команда, к которой всегда можно обратиться, и придут на помощь, и все будет хорошо. Эйнар, верьте, добивайтесь, любите и будьте счастливы.

0: 4. Программа поздравлений.
1: А вот здесь, конечно, информации чуточку недостаточно. На сайте было оставлено сообщение для друга, у которого сегодня праздник, день рождения. И, видимо, ваши друзья Юрий, Юрий Нога, это вас касается. Ваши друзья в торопях решили, чтобы успеть, отправим заранее и забыли, от кого это все. От друзей самое главное. А вот имена, Юрий, вы лучше знаете. С днем рождения нашего друга, друга семьи. Поздравляем, у него сегодня юбилей. От души желаем оптимизма, радости, тепла, больше интересных увлечений и везения вам во всех делах. Чтобы дорога в жизни была ровной и всегда лишь твердый шаг в пути. Много ждет удач, открытий новых и свершений вам, самых замечательных, самых счастливых и добрых. Впереди, Юрий, мы вас поздравляем.
2: Чего хотят мужчины?

0: поздравлений.
1: А вот и Алина написала сообщение. Алина, я вам сразу говорю, без зачитывания, можно ли послушать Светлану Лободу. Кстати говоря, часто запрашиваема она в наших эфирах и в наших вечерах музыкально-поздравительных, поэтому можно, будем слушать прямо сейчас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В программе поздравлений всегда кто-то опережает и бьет рекорды по количеству присланных пожеланий в их адрес. И сегодня, Дима, это вы. У вас праздник, день рождения, 16 лет, стукнуло. И не все еще высказались в ваш адрес, пожелав всего наилучшего. От брата Максима, от старшего пожелания, от младшей сестры Полины тоже. Они вас очень любят, желают исполнения желаний. Ну и, конечно, удачи, чтобы всегда она была рядышком с вами, на вашей стороне. Ярких эмоций от этого праздника вам еще раз пожелаем. И, конечно, впечатлений ярких. Пусть жизнь будет не скучной, это точно. Насыщенности и интересности всяких. Еще раз праздник.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот от кого сообщений давненько не приходило, так это Павел от вас. Знаю только лишь, узнала вас только лишь по тому факту, что вы любите группу А Европа. И сегодня вы как раз-таки зашли из козырей. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли послушать А Европу, небо, земля, песни? Конечно, можно. И еще хотел бы отправить в Даугавпилс привет. Нахожусь сейчас далеко, соскучился по городу любимому. Ах, вот оно что, Павел, вот куда вы пропали. А куда, кстати, не написали, но мы вам желаем успехов в этих переменах. И другу Вадику передайте привет, он в Даугавпилсе слушает. Вадик, вам хорошего всего, улыбнитесь. От друга, от Павла.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас, пока еще программа поздравлений, может быть, не в самом разгаре, а движется к своему завершению логическому, мы бы хотели обратиться к нашей слушательнице Анастасии, которая раздразнилась ароматом синабонов. Даже до Даугавпилса эти ароматы долетели. Настя, вам привет большой. Вы, наверное, удивились слегка. А как это мы так взяли и проникли к вам на кухню, еще и подглядываем, как ваши колобки, они же синабоны с корицей, вот так вот быстро поднимаются кверху. Скоро из формы повыпрыгивают. Анастасия, в общем, крема в конце вы не пожалеете. Потом хорошенько их там все промажьте. А я пока слюною исходя передаю вам привет от мужа, скажу, что он-то вас издал. Дежурит у духового шкафа, охраняет ваше творение, булки вами сделанные, любит вас, подогревая температуру не только в духовке, а и в семейной атмосфере. Хороших вам душевных, уютных выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: А вот с пылу с жару подхвачу еще одно сообщение. Алиса Плюс. Здравствуйте, Юлечка. Добрый вечер. Можно песню послушать? Любимую песню «Стаи белых лебедей». Я сначала подумала совершенно на другую вещь, но там журавли летели, там стая белых журавлей. Возвращалась домой, а я позволила себе быть немножко другой. Но нет, МС Кредо. «Стаи белых лебедей». Песня найдена. Наслаждение вам во время прослушивания и в целом вечера хорошего.

Алиса Плюс, здравствуйте. Ох, и музыка, это, конечно, в самом лучшем смысле этой фразы. Танцы за рулем, такого у меня давно не было. Хотя, Марис, вы скажите, что вы на месте где-то остановились. Я вас очень прошу, пообещайте не продолжать движение, пока эта песня не завершится хотя бы. Хорошей вам дороги.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У многих наших радиослушателей воспоминания разблокированы, надеюсь, самые приятные. Спасибо, Юльчик, за песню и за эту. Я знала, на какую мозоль надавить, но она не больная совсем. Хорошего вечера и вам. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, приветик девчонкам Ванде и Кристине, которые прямо сейчас, скорее всего, до сих пор свою работу еще не закончили. Девчонки, пусть вам работается весело.

Ну вот, еще одна музыкальная заявка. Осталось исполнить ее. Наденька, ловите, Дима Колдун. Вы просили, да? Дима Колдун, корабли. Все верно. Друзья мои, а я Юлия Сергачева. Сегодня вас поблагодарю за очередную встречу и скажу, что на сегодня уже все. Продолжим, но уже вечером субботы. Завтра обязательно в 17.00. А вас еще раз с пятницей, с выходными. Пусть отдыхается с удовольствием, и поводов улыбнуться у вас будет как можно больше. Спасибо и услышимся завтра. Пока.

101.6 FM. Алиса Плюс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

мне нравитесь, взрослая женщина со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

бледная щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души,

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?